Ocean Gin Tonic с ледом. Твита фейл не била толе на актуалу. Добрый вечер, дружба. Держмо ритм ще напрей. За все тисте, ки сте тренутно на допусту. За все тисте, ки журате. Северина.